0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Rестик.com.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России назвали самые конкурентные отрасли для соискателей. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Сфера искусств, развлечений и масс-медиа стала наиболее конкурентной для соискателей в России с января по май этого года, пишет Газета.ру. В среднем на одну вакансию в ней приходилось 45 резюме. В число направлений с наиболее высокой конкуренцией также вошли стратегия, инвестиции, маркетинг, реклама и информационные технологии. Эксперты отмечают, несмотря на то, что IT входит в топ-5 наиболее конкурентных сфер, бизнес все равно продолжает испытывать нехватку опытных программистов, разработчиков и других специалистов. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет Газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома. При этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, доброе утро. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 июня, и мне кажется, один праздник посвящен мне. Международный день фей. Ну что, я же прилетаю как фея и поднимаю тебе, Алешка, настроение. Ну хотя бы тебе.
1: Ну, ты знаешь, мне еще очень нравится твоя дополнительная функция, потому что когда ты крылышками вот так вот машешь так быстро-быстро, мне...
0: Тебе не так жарко.
1: В жаркий летний день становится прохладнее, конечно.
0: А еще сегодня день разноцветных стекол, ну, такие вот странные, но все-таки праздники. День оживания музеев и день Республики Чувашия.
1: Ну, все знают, что Чувашия, да, это компактная республика в сердце Поволжья, известная уникальным тюркским языком, богатой культурой и развитой промышленностью. Это родина на прославленных исторических личностей. Ну, например, здесь родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. А еще это центр национальных ремесел и один из самых зеленых и уютнейших, и в экологическом смысле очень благоприятных регионов России. Народ здесь живет трудолюбивый, поэтому каждая шестая квартира в России оснащена чувашскими дверями, а каждая двадцатая – окнами местного производства. В каждой второй квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы дважды обернуть землю по экватору. Я сейчас даже стал заикаться, стал уже немножко чувашом, понимаешь?
0: А я даже знаю, чьи батареи там стоят. Наверняка из города Кимры. А знаешь почему? Я просто передачу насмотрелась, и там все говорят про то, что батареи надо ставить оттуда. И мне за это даже не заплатили сейчас, вот то, что я сказала.
1: Так и будем делать. В смысле, не продолжать твое бесплатное обслуживание различных компаний, да. Продолжаем про Чувашию. Местный язык здесь является официальным, наряду с русским, и в повседневном общении используются они оба. Русским чуваши владеют абсолютно все, но между собой местные жители зачастую предпочитают именно чувашский. На нем, к примеру, название Чебоксар звучит как Шупашкар. Какая красота, ты понимаешь? По поводу еды. Очень вкусный здесь хуплу.
0: Ну, наконец-то ты дошел до самого интересного.
1: Ну, естественно, я же не мог пройти мимо. Традиционный большой закрытый пирог из пресного теста, кстати, очень красиво вылепленный. Ага. Начинку традиционно выкладывают слоями. Чаще всего это рубленное мясо, баранина, свинина, говядина с картофелем. Ой. И рисом. И большим количеством лука. То есть такой ароматный, невероятно. Запить хочется. Чувашское пиво, визитная карточка региона. Республика выращивает основную долю всего российского хмеля. Ну, соответственно, искусство пивоварения здесь это древняя традиция со своими уникальными рецептами. Так что, так сказать, Чехия и Германия, конечно, привет. Но Чуваша как-то ближе, что ли, и роднее.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43-102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49. 949. Вторая Волжская, 7.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про чудеса. Ну а что, хочется же, чтобы в мире их было как можно больше, ну и, конечно же, приятных. Наверняка у каждого в жизни что-то происходило, вот прямо как по волшебству. И сегодня еще и Международный день фей, например, фей и феев. Ну, как бы фея, девочка она фея, а мальчик кто? Фей?
1: Тимофей.
0: Чтоб каждому Тимофею по фее. Вот такая вот присказка родилась прямо сейчас в моей голове. Друзья, расскажите о своем самом невероятном желании, которое у вас исполнилось. Как это было? Как вы мечтали? Как вы думали об этом? Как приближали свою мечту? Как, может быть, лежали в направлении своей мечты? Ну, есть же такая знаменитая, да, присказка. И если не можешь идти к своей мечте, то хотя бы ляг в ее направлении, надо что-то, конечно же, делать. Но иногда бывает так, что ты ничего не делаешь, ну, казалось бы, кроме того, что думаешь об этом, а у тебя хлобысть, и на тебе.
1: Совершенно верно, да. Это же давно известно в науке, когда материализация мысли происходит без лишних движений.
0: Да, я вот, например, вчера, знаешь, чем занималась? Да-да. Насмотревшись всяких коротких видео, я, значит, высунулась в окно и говорю: «Вселенная, говорю, если ты меня слышишь, то сейчас в течение 2 минут по двору должна проехать черная машина». Ну, забегая чуть вперед, она проехала, правда, 4 минуты. Я подумала, что просто я тихо сказала: «Вселенная была глуховата, и пока там до нее долетела, но она реально проехала».
1: Ты знаешь, я прекрасно помню твою вот эту великую архитектурную боль, что у вашей квартиры нету ни лоджии, ни даже балкона, потому что если бы он был бы регулярно, по вечерам, люди, проходящие мимо Комсомольской площади, видели бы прекрасную женщину, которая горлопанит, так сказать, на полгорода и программирует реальность.
0: Слушай, на самом деле, этому городу сильно повезло. У меня окна выходят во двор.
1: Ну только местные люди,
0: представители флоры и фауны.
1: Да,
0: могут меня лицезреть. Итак, друзья, расскажите о самом невероятном желании, которое у вас уже исполнилось, я повторюсь, а может быть, вы сами исполнили чье-то желание. Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения, лучшие из которых, естественно, прозвучат в эфире «Радио Ваня». Ну и еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
1: Автор одного из комментариев получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Шоу состоится 27 июня в ДК Ленсовета.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, дел и забот будет довольно-таки прилично, но энергии хватит на все.
2: Овны мужчины, возможно, приглашение в гости, не исключены неожиданные визиты приятных вам людей.
1: Тельцы женщины, утром нужно будет быстро переключаться с одной задачи на другую, но при этом сохранять самообладание и дружелюбие.
2: Тельцы мужчины, крайне нежелательно давать деньги в долг и вообще каким-либо образом расходовать свой бюджет.
1: Близнецы женщины, вы находчивы и изобретательны, поэтому способны найти выход из самого затруднительного положения.
2: Близнецы мужчины, не бойтесь критики и замечаний в свой адрес. Ваше право на собственное мнение никто не отменял.
1: Раки женщины, в будущее вы смотрите с легкостью и оптимизмом. И правильно делаете. Уныние не ваш конек.
2: Раки мужчины, к вам в голову придут блестящие идеи. Реализуйте их безотлагательно, пока они свежие.
1: Львы женщины, сдержанность и умение себя контролировать помогут избежать ошибок и при этом не прибавить врагов.
2: Львы мужчины, вы не лишены возможности добиться пусть скромных, но зато очевидных успехов.
1: Девы-женщины, вы грамотно подгоните прежние планы под изменившиеся обстоятельства.
2: Девы-мужчины, могут появиться новые союзники из числа мудрых и влиятельных людей.
1: Весы-женщины, у вас достаточно времени, чтобы обдумать каждый ответственный шаг, поэтому не торопитесь.
2: Весы-мужчины, серьезные и важные дела лучше отложить и заняться решением текущих вопросов.
1: Скорпионы-женщины, смело гоните дурные мысли и предчувствия. Перемены к лучшему не заставят себя ждать.
2: Скорпионы мужчины, все удастся уладить, если вы проявите расторопность и продемонстрируете чудеса экономии.
1: Стрельцы женщины, вы легко договоритесь с тем, кто обычно легко и с удовольствием провоцирует конфликты на ровном месте.
2: Стрельцы мужчины, у вас появится знакомый, который со временем станет надежным помощником, а может быть и чем-то большим.
1: Козероги женщины, вы ни на минуту не сомневаетесь в успехе и хорошо справляетесь с тем, что в другой раз точно отложили бы на потом.
2: Козероги мужчины, это один из тех дней, которые можно и нужно использовать на все 100.
1: Водолеи женщины, оказавшись в нужное время в нужном месте, вы сможете укрепить свой профессиональный авторитет.
2: Водолеи мужчины, ни в коем случае не принимайте желаемое за действительное. Будьте хладнокровнее, рациональнее и дальновиднее.
1: Рыбы женщины, вы вовремя справитесь с важными задачами. Правда, это потребует определенных усилий.
2: Рыбы мужчины, творческий потенциал у вас на приличном уровне, поэтому просто генерируйте идеи и немедленно их воплощайте.
1: С вами Весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда, и мы говорим о тех волшебных моментах, которые случались в нашей жизни. Совершенно внезапно, естественно, потому что запланировать волшебство мы не в состоянии, поскольку мы живые люди, а не персонажи какого-нибудь фильма или романа. Поэтому расскажите нам о том, что случилось вот такое волшебное. Или, может быть, вы сделали какой-то чудотворный, чудодейственный подгон человеку, но он воспринимает это как, ну, совершенно как ману небесную.
1: Хорошо, что не коктейль.
0: Ну.
1: Да, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», чтобы вы оставляли свои сообщения. И канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Валентина нам пишет: захотелось мне как-то попугая. Ну, никому не говорю, потому что никто не одобрит, уже заранее понимаю это. И тут просыпаюсь в одно прекрасное утро, а передо мной клетка с попугаем. Сестра пошла на день рождения, а там ей всучили его как подарок.
1: Ну, хорошо, что он хотя бы не в окно залетел, и какой-то чужой попугай, а все-таки уже облагороженный вместе с аксессуарами ей попался. Правильно?
0: Согретый заботливыми руками сестры.
1: Да. Наталья, а была у меня в одно время страсть к рисованию, и я даже хотела серьезно заняться, но не было подходящего столика. Ну, думаю, подожду до зарплаты там и так далее. И тут приезжает ко мне тетя и говорит: слушай, может, тебе в хозяйстве пригодится? И привезла небольшой столик, как по заказу. Какие ваши желания сбывались, вот как будто бы провидение вам помогло, спрашиваем мы у вас. Ну, а вы нам, естественно, рассказывайте. Но, знаете, есть вот же в жизни просто какие-то моменты, которые, если заметить, то оно ведь и волшебством можно назвать. Например, Катерина нам напоминает, что каждый день с нами оно случается. Просто не все это замечают. Вот цветы распустились. Волшебство? Волшебство. Трава пробилась через асфальт. Это, конечно, вообще, я диву даешься, когда смотришь, и там цветок какой-нибудь. Это какая воля к жизни просто.
0: Слушай, ты знаешь что, я как-то читал, что самыми пробивными из растений считаются грибы.
1: Да.
0: Грибы чего только, какие только волшебства.
1: Что только не пробивают.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom. Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
9: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
10: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива, пишут СМИ-44. По данным областных властей, на ней будут отображаться все муниципалитеты области. Для каждой АЗС, включая небольшие частные заправки, появится информация о наличии бензина и дизельного топлива, а также об актуальных ценах. Информация будет обновляться несколько раз в день, что поможет водителям быстрее находить нужное топливо и сравнивать цены на разных заправках. Сейчас ресурс находится в стадии наполнения. До конца текущей недели данные на нем планируют обновлять дважды в сутки. Ознакомиться с картой можно на сайте администрации города. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря, пишут РИА Новости. Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр. Согласно проекту, в состав расходов могут войти проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем – искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности, внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня. Я не могу.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Международный день фей. Ну и неудивительно, что мы решили поговорить про желания. Вернее, спросить у вас, какие исполнились абсолютно неожиданно. Ну, то есть вы очень сильно хотели и не знали даже, как бы это сделать и осуществить, а оно раз и случилось. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» можно отметиться, а еще в нашей канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Итак, Сергей Хапуженков. «Давно я хотел большую лодку», пишет Сережа. «С мотором. Я даже во сне видел, как покоряют дальние, недоступные места реки Десна. И вот уже почти месяц с младшеньким рыбачим. Привет, Жуковки, Брянская область». Только, Сережа, вы так и не сказали, каким невероятным образом эта лодка все-таки у вас оказалась?
1: Может быть, нету объяснения?
0: У меня вот, например, есть объяснение, как у меня оказался надувной шезлонг. Я вчера сидела на маркетплейсе и поняла, что хочу загорать, с собой везде таскать, но не раскладной, а надувной. Но чтобы на нем можно было не только загорать, но и плавать. И взяла, и вот и купила, пожалуйста.
1: Это другие люди сидят на маркетплейсе, а ты все-таки...
0: Люди сидят в лодке и рыбачат, а я сижу на маркетплейсе и тоже, между прочим, рыбачу практически.
1: В телеграм-канале «Радио Ваня FM» Антон, Петербург, меня всегда манил самый лучший и красивый город на земле. И самое большое желание было переехать в Монреаль, в Санкт-Петербург.
0: Не путай людей, Алешка.
1: Только, к сожалению, я застрял в родном городе. А потом в один прекрасный день я познакомился с девушкой. И у нас сразу вспыхнула симпатия друг к другу. Она оказалась родом из Питера, а в моем городе училась. И вот спустя пару лет она закончила обучение. И стал выбор, оставаться в родном городе или рвануть за любую в другой. Я сразу принял решение ехать за ней, хоть на край света, хоть в Оркуту, так сказать. Вот таким образом вселенная исполнила сразу два моих желания. Я самой шикарной, умной, заботливой девушкой в своем любимом городе.
0: Так и девушке-то тоже получается повезло, потому что если мужчина вот так отзывается о своей даме, это значит, что мужчина готов ей не только звезду с неба достать, но и получку отдать. И знаешь, что самое интересное? Я же здесь точно так же оказалась. Приехала, потому что мне казалось, что это любовь всей моей жизни. Оказалось, показалось. Но...
1: Это как в твоей шутке, да, мужчина говорит женщине, покажитесь. Показалось.
0: Просто мужчина, так сказать, вышел из моей жизни, ну, я его вышла, а город остался в сердце, на туловище, как сказать. Я очень хотела что-то красивое сказать, ребята. У меня не получилось.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Радиоканал Гольфстрим FM для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более 1 000 000 людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костре будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня. С рассвет.

0: Ребятки, всем привет. Здесь Батарейки. Сегодня среда, и вы нам рассказываете истории о своих желаниях, которые совершенно внезапно исполнились. Ксения Клочкова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Очень рада слышать вас снова, Ксюш. Спасибо огромное. Если честно, у меня очень много таких случаев, которые сбываются, но самый главный в моей жизни, когда я с сестрой пришла с дискотеки, а было мне всего 15 лет, и в шутку такая сказала: «Дима мой». И в итоге у нас трое прекрасных детей, 21 год, как мы женаты.
1: Я знаю, что, конечно, бородатая шутка. Дима мой, и Дима пошел мыть посуду. Ну, все хорошо, ребята прислали нам фотографию в доказательство, что действительно все получилось. А там Димке не отвертеться уже было. Рома Игнатьев: а я исполнил мечту своих детей. Мы, кстати, принимаем и другие истории, когда не у вас желание исполнилось, а вы исполнили чье-то желание. Так вот, что нам пишет Рома. У меня 3 пацана, от 5 до 14 лет. Ну, там, плюс-минус. Мечтали они полетать на самолете, а мы никогда никуда не перемещались таким образом, постоянно везде на машине. И вот этим летом взяли и слетали в другой город. Просто так, ради детских впечатлений. Я тут смотрела, сколько стоят билеты в Калининград. Вот если, например, я захочу прям вот сегодня вечером полететь. Ну, так вот раз, и очень, знаешь ли, недорого. Можно поймать, заловить билетики, туда-обратно скататься. А у меня там подруга, а я ее 6 лет не видела. Вот тоже, это мое желание. Я не знаю, когда я к ней полечу, но очень хочется.
0: Ну, у нас еще с тобой 2 отпуска. Короткий июльский и двухнедельный августовский. Да. Поэтому можно состроить планы, конечно, подгадать. А Ириша в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» в далеком 2000 году с подругой гуляли на дне. Прям по дну гуляли. На дне города она потеряла часы, которые недавно приобрела. Очень долго искали, везде смотрели, где ходили. Ну, расстроились обе. В итоге подошли к одному мужчине, на всякий случай спросили его, не видел ли он где-то часы.
1: Интересно, по какому принципу, Ириша, вы выбрали конкретно вот этого мужчину? Там же, наверное, много было на дне мужчин
0: города. У него бровки были, знаешь, как стрелочки циферблата, такие вот. Да. Он стал долго спрашивать, какие они были, какой у них ремешок. Когда мы ответили на все вопросы, из кармана достал часы подруги. Вот это линии чудо.
1: Чудо. Подруга очень хотела вернуть часы, и они к ней вернулись, пожалуйста. Еще одно сообщение из нашего канала в Максе, он называется «Радио Ваня». Моей мечтой было встретить человека. Я прямо образ в голове рисовала и ждала долгих 8 лет. Но я встретила человека именно такого, и все в нем именно так, как я хотела. 8 лет мы уже вместе, до сих пор не верится, что такое бывает.
0: Я не могу дальше вести передачу.
1: Сейчас теплоток дам.
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
2: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про желания, которые у вас неожиданно сбылись. Хлоп, и получилось. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Можете оставлять сообщения и голосовые тоже. И в канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Лариса Четверина ВКонтакте пишет: «Было мне 6 лет. Мы с мамой пошли в ЦУМ за покупками, и я увидела куклу. Очень она мне понравилась. Естественно, я стала просить, но мама сказала, что дорого. И вот иду я по магазину, грустная, плачу, голову вниз опустила и смотрю, под ногами лежит денежка. Я ее схватила, к маме бегу, показываю, спрашиваю, на куклу хватит?» Мама начала ругаться, спрашивать, где я взяла эти деньги. Ну, прям вот украла где-то, да, где там возьмешь. В общем, естественно, поверила, что Ларисочка нашла эту денежку. Ну и мама добавила 60 копеек, Лара нашла 10 рублей. И на тот момент я была самым счастливым ребенком. И эта кукла до сих пор со мной. Мы вот тут с Алешкой рассуждали. 10 рублей, да, это в каком было году?
1: Ну, например, в середине 80-х десятка – это 12-я часть месячной зарплаты моего отца, который служил участковым психиатром в диспансере.
0: Да, у меня бы даже у мамы, наверное, меньше. Это вот в Кирове завод «Физприбор». Мама работала экономистом, и у них там была еще поменьше зарплата, наверное, не 12-я часть.
1: Ну вот мама 80-й воспитательницы в детском саду работала 90 рублей.
0: Да, что-то где-то
1: то
0: как-то.
1: То есть это очень приличные деньги, красненько. А Наталья в Максе, доброе утро, привет из Самары. Действительно, бывает совершенно чудесное, что-то случается. Однажды мой сын, ему 17 лет, захотел проигрыватель с пластинками, все как надо. Я начала искать на маркетах разные усовремененные проигрыватели, и тут меня приглашает в гости знакомая, а у нее стоит тот самый, еще советский и работающий, самое главное. Я им восхитилась, а она мне такая: да забирай!
0: Я просто сразу же вспомнила, как я сижу, пластинку ставлю, вот эту вот «Голубой щенок», сказку, да.
1: Ой,
0: да. И слушаю ее. «Ветер перемен». Именно так назвал себя молодой человек в нашей группе ВКонтакте. «Наконец-то я развелся. Теперь нет якорей. Путешествую. Кайфую». Значит, что хочется сказать по этому поводу? Во-первых, можно путешествовать с женой и кайфовать с ней же. А еще я вчера классную фразу услышала. Очень сложно с женщиной. Очень трудно с женщиной, которую не любишь.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: спикеров.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
3: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44. АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис – когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области состоится ночной забег. В России ведут ГОСТ на кожаные сумки. Россияне стали чаще читать Анну Ахматову. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области состоится ночной забег марафона «Гальческое заозерье», пишут СМИ 44. По информации организаторов, в программе спортивного праздника 40-километровый марафон, забеги на 20, 10, 5 и 3 километра и детские беговые старты. Впервые в истории спортфеста в расписании появилась ночная гонка на 3 километра. Ее старт состоится за час до полуночи, когда программа соревнований будет запрещена и участники, пробежавшие основные старты, отдохнут. Дистанция забега пройдет по высокому северному берегу Гальческого озера. Спортсмены пробегут мимо архитектурных объектов, созданных и установленных на тропе молодыми архитекторами. В эту ночь организаторы дополнят их нарядной подсветкой. Регистрация еще продолжается на официальном сайте марафона. Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, пишут РИА Новости. В документе отмечается, что женские повседневные сумки или рюкзаки нужно изготовлять с одним или двумя внутренними карманами. При этом без внутренних карманов допускается изготовлять молодежные и нарядные сумки длиной не более 20 см. Что касается чемоданов, то внутри них должен быть хотя бы один карман. Зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 4 мм, а чемоданы из натуральной кожи должны быть изготовлены с подкладкой. Помимо этого, на сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна. В России стали чаще читать поэтессу Анну Ахматову. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе «Литрес». Спрос на книги Ахматовой вырос на 45% с прошлого года. Ее самым популярным произведением стал «Реквием». Ахматова заняла второе место в общем рейтинге поэтесс за период с июня прошлого года по июнь текущего. Вторая по популярности — Марина Цветаева. На третьем месте — Шахназ Саин, а на четвертом и пятом — Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 июня, и мне кажется, один праздник посвящен мне. Международный день фей. Ну что, я же прилетаю как фея и поднимаю тебе, Алешка, настроение. Ну хотя бы тебе.
2: Ну, ты знаешь, мне еще очень нравится твоя дополнительная функция, потому что когда ты крылышками так вот машешь так быстро-быстро, мне...
1: Тебе не так жарко.
2: Жаркий летний день становится прохладнее, конечно.
1: А еще сегодня день разноцветных стекол, ну, такие вот странные, но все-таки праздники. День оживания музеев и день Республики Чувашия.
2: Ну, все знают, что Чувашия, да, это компактная республика в сердце Поволжья, известна уникальным тюркским языком, богатой культурой и развитой промышленностью. Это родина на прославленных исторических личностей. Ну, например, здесь родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. А еще это центр национальных ремесел и один из самых зеленых и уютнейших и в экологическом смысле очень благоприятных регионов России. Народ здесь живет трудолюбивый, поэтому каждая шестая квартира в России оснащена чувашскими дверями, а каждая двадцатая – окнами местного производства. Ого. В каждой второй квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы дважды обернуть землю по экватору. Я сейчас даже стал заикаться, стал уже немножко чувашом, понимаешь?
1: А я даже знаю, чьи батареи там стоят. Наверняка из города Кимры. А знаешь почему? Я просто передач насмотрелась, и там все говорят про то, что батареи надо ставить оттуда. И мне за это даже не заплатили сейчас, вот то, что я сказала.
2: Так и будем делать. В смысле, не продолжать твое бесплатное обслуживание различных компаний, да. Продолжаем про Чувашию. Местный язык здесь является официальным. Наряду с русским, и в повседневном общении используются они оба. Русским чуваши владеют абсолютно все, но между собой местные жители зачастую предпочитают именно чувашский. На нем, к примеру, название Чебоксар звучит как Шупашкар. Какая красота, ты понимаешь? По поводу еды. Очень вкусный здесь хуплу.
1: Наконец-то ты дошел до самого интересного.
2: Ну, естественно, я же не мог пройти мимо. Традиционный большой закрытый пирог из пресного теста. Кстати, очень красиво вылепленный. Ага. Начинку традиционно выкладывают слоями. Чаще всего это рубленное мясо, баранина, свинина, говядина с картофелем и рисом. И большим количеством лука. То есть такой ароматный, невероятно. Запить хочется. Чувашское пиво. Визитная карточка региона. Республика выращивает основную долю всего российского хмеля. Ну, соответственно, искусство пивоварения здесь это древняя традиция со своими уникальными рецептами. Так что, так сказать, Чехия и Германия, конечно, привет. Но Чувашия как-то ближе, что ли, и роднее.
0: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Я любила.
1: Радиоканал Гольфстрим FM.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более 1 000 000 людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костре будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио. Радио Ваня.
4: Если в окно.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, панамка и шезлонг. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали пляжный аксессуар, пляжную принадлежность.
3: Да, на картинке подсказки у нас два яйца, соль, сахар и масло. Вот и делайте с ними что хотите. Лежат они на столе, ждут своего часа. Для чего, для кого, это вот решать только вам.
2: Попытайтесь, да, соединить все эти ингредиенты в сознании. Да, если кому-то это поможет, масло сливочное.
3: Хотя, конечно, здесь могли бы быть и другие ингредиенты.
2: Например, свинина по-французски. Нам никакого отношения к нашей загадке не имеет, но просто приятно произнести это слово хотя бы.
3: Ой, слушай, я на самом деле сама как свинина по-французски давеча лежала, возлегала около дома.
2: Около дуба, а там, значит, свиньи искали трюфели, да, вот это?
3: Было очень жарко, да-да. Я загорала. Я знаю, что для того, чтобы, ну, хорошенечко загореть, вот люди намазываются специальным, например, маслом от какой-нибудь специальной фирмы. Да. Но у меня оно закончилось, и я решила, почему бы не намазаться чем есть.
2: Сметаною?
3: Сметану это уже после. Не специальным, а растительным. Mm-hmm. И вот лежу я, значит, вся такая блестящая.
2: Бронзовеющая.
3: Да, отсвечиваю соседу в окно солнечными зайчиками. Теперь я вот решила, что мне для того, чтобы, ну, еще больше распластаться, нужен новый шезлонг. И вот вчера, я уже говорила об этом, но еще раз похвастаюсь, я просто не могу нарадоваться, наконец-то купила шезлонг 90 сантиметров шириной для того, чтобы свинине было удобнее.
2: Ну, то есть на нем можно возлежать и на земле,
3: и на воде.
2: На твердых поверхностях, да, и на воде.
3: Вообще классно, там подстаканник еще есть.
2: Не, ну... Я не вижу никаких противоречий, наоборот, это, так сказать,
3: это... Итак, друзья, у нас, значит, пляжная принадлежность. Автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Билеты дают право еще и на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня». А не только для перемещения по всему фестивалю.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Привет и всем привет. Доброе утро, добрый день. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали пляжную принадлежность.
3: Ну а на картинке подсказки: масло, яйца, сахар, соль. И вот Алешка расстроился, что нет муки, а то бы уже пирог испек. Что же вы решили, что же вы придумали? Очень много, конечно, правильных ответов, но и неправильных предостаточно. Например, шляпа. Действительно, если смешать эти ингредиенты, получится какая-то шляпа, подумала София. Но София, конечно же, не права.
2: А есть еще панамка.
3: Это все в панамке было принесено. Знаешь, кстати, мой любимый короткий ролик в последнее время про пляж. Значит, стоит девушка, да, стоит молодой человек, у него открыта пляжная сумка, он смотрит в нее, и девушка говорит: панамка. Он такой: да. Она говорит: крем. Он говорит: да. Полотенце. Он говорит: да. Она говорит: ты что, вообще все забыл? Он говорит: да. Вот, примерно вот такая вот история. Парео вот Александра нам предложила.
2: Элегантно.
3: Да, очень. Парео, особенно когда у тебя там, ну, ты не успел похудеть к лету, это вообще вещь идеальнейшая. Ты ее надеваешь и прогуливаешься вдоль берега моря, как будто бы ты не хочешь сгореть. И...
2: Да, ну вообще, первые парео похудеть к лету возникают где-то в районе января после праздников новогодних.
3: А вот еще тебе куличик. Да, на пляже куличик. Действительно можно слепить куличики.
4: Куличик — даже это маленькая птичка.
3: И даже замочек можно слепить на пляжике. Я думаю так: если вы собираетесь в ближайшее время на пляж, вы заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», смотрите варианты ответов, из них собирайте свою сумку и ничего не забудьте. Особенно крем, который и был нашим сегодняшним правильным ответом. Действительно, из яиц, масла и соли, и сахара можно сделать крем.
2: С правильным ответом сегодня поздравляем Юлию Копцеву.
3: Юля Копцева у нас сегодня получает 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты и развлечения для всей семьи. «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке «Шишкин». Подробности на сайте parfest.ru. 0+.
1: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 24 июня. В народном календаре значится День Варнавы. Варнава земляничника. Но это не совсем значит, что можно идти собирать землянику, хотя я видела, что многие уже ее насобирали.
2: А нам
1: молоком
2: присылали, кстати, чуть ли не вчера.
1: Да, да. Со сметаной.
2: Ой, со сливками.
1: Вот. Да. А вообще в эти дни начинаются дни русальные, в которые водяные духи становятся видимыми. Они веселятся, устраивают свадьбы. И знаете, вот хорошо, если русалка выберет мужья лешего. Ежели она обратит внимание на мужика из деревни ближайшей, то без живого человека, то может заманить его в глухое место. Это я сейчас всем любителям загородной жизни рассказываю. Да защекотать! И знаете, из этого глухого места мужик может уже и не выбраться.
2: Это какая-то имеется в виду заводь, омут, но это же все-таки русалка. Она...
1: Вот казалось бы, да, казалось
2: не,
1: бы.
2: Что, не сухопутная?
1: Казалось бы. Но вот, например, есть такие поговорки, что, мол, где русалка по полю пробежит, там трава гуще растет, и колос сильнее наливается.
2: Там сильнее психиатрическая наука, я думаю.
1: Развивается.
2: Если русалка бежит по полю, как она бежит?
1: Или вот еще, на ветвях какого дерева покачается, там плодов созревает больше. Как эту рыбину за... кинула на березу, вообще непонятно. Возможно, мужик был здоров и не дал себя защекотать. Хлобысь ее туда. И, пожалуйста, русалка на ветвях сидит. Ну, знаешь же, это же было у...
2: известного русского фольклориста, который своими глазами наблюдал, как русалки, значит, сидят на ветвях, и по огромной цепи ходит умный кот и говорит на староиспанском языке.
1: Во многих областях в эту ночь люди гуляют до рассвета, разводят костры, возле которых танцуют, пьют, поют. Ну, в общем, делают все то, что делают русские народные люди
2: пьют,
1: по ночам.
2: Поют.
1: А еще в день Варнавы запрещается рвать траву и косить сено. Там так и говорили, в день Варнавы травы, не рви травы. Таким образом, в дом можно принести нечисть, которая в этой траве затаилась и не очень-то хорошо будет воздействовать на ваших родных и близких. Я вот думаю, хорошо, что я вчера выдрала всю траву из помидор. Да, я начинающий садовод-огородник, и то, что у меня не вообще выросла какая-то рассада и зацвела, это уже победа.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня. Мы будем

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В 3 заведениях выявлено нарушение. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования, пишут РИА Новости. Депутаты уточнили, что такое абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны, либо нескольких зон. Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты и уменьшить число жалоб и судебных споров. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «РУ» сообщила пресс-служба КИОН. На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия-невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет 2/3 времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, дел и забот будет довольно-таки прилично, но энергии хватит на все.
2: Овны, мужчины, возможно приглашение в гости, не исключены неожиданные визиты приятных вам людей.
1: Тельцы, женщины, утром нужно будет быстро переключаться с одной задачи на другую, но при этом сохранять самообладание и дружелюбие.
2: Тельцы, мужчины, крайне нежелательно давать деньги в долг и вообще каким-либо образом расходовать свой бюджет.
1: Близнецы, женщины, вы находчивы и изобретательны, поэтому способны найти выход из самого затруднительного положения.
2: Близнецы, мужчины, не бойтесь критики и замечаний в свой адрес. Ваше право на собственное мнение никто не отменял.
1: Раки, женщины, в будущее вы смотрите с легкостью и оптимизмом. И правильно делаете. Уныние не ваш конек.
2: Раки, мужчины, к вам в голову придут блестящие идеи. Реализуйте их безотлагательно, пока они свежие.
1: Львы, женщины, сдержанность и умение себя контролировать помогут избежать ошибок и при этом не прибавить врагов.
2: Львы, мужчины, вы не лишены возможности добиться пусть скромных, но зато очевидных успехов.
1: Девы, женщины, вы грамотно подгоните прежние планы под изменившиеся обстоятельства.
2: Девы, мужчины, могут появиться новые союзники из числа мудрых и влиятельных людей.
1: Весы, женщины, у вас достаточно времени, чтобы обдумать каждый ответственный шаг, поэтому не торопитесь.
2: Весы, мужчины, серьезные и важные дела лучше отложить и заняться решением текущих вопросов.
1: Скорпионы, женщины, смело гоните дурные мысли и предчувствия. Перемены к лучшему не заставят себя ждать.
2: Скорпионы, мужчины, все удастся уладить, если вы проявите расторопность и продемонстрируете чудеса экономии.
1: Стрельцы, женщины, вы легко договоритесь с тем, кто обычно легко и с удовольствием провоцирует конфликты на ровном месте.
2: Стрельцы, мужчины, у вас появится знакомый, который со временем станет надежным помощником, а может быть и чем-то большим.
1: Козероги, женщины, вы ни на минуту не сомневаетесь в успехе и хорошо справляетесь с тем, что в другой раз точно отложили бы на потом.
2: Козероги, мужчины, это один из тех дней, которые можно и нужно использовать на все 100.
1: Водолеи, женщины, оказавшись в нужное время в нужном месте, вы сможете укрепить свой профессиональный авторитет.
2: Водолеи, мужчины, ни в коем случае не принимайте желаемое за действительное. Будьте хладнокровнее, рациональнее и дальновиднее.
1: Рыбы, женщины, вы вовремя справитесь с важными задачами. Правда, это потребует определенных усилий.
2: Рыбы, мужчины, творческий потенциал у вас на приличном уровне, поэтому просто генерируйте идеи и немедленно их воплощайте.
1: С вами Весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Не будем скрывать, люди, которые сегодня представили свою композицию, известны не только в нашей стране, но и во всем мире, не побоюсь этого слова. Например, Полина Гагарина участвовала в фестивале в Китае, и там высоко очень оценили ее вокальные данные. Ну, про Сергея Лазарева вообще молчу. Этот товарищ у нас прославился на весь мир, участвуя, естественно, в международном конкурсе, который сейчас мы уже и не посещаем, потому что у нас есть свой интервидение.
2: Я хотел напомнить, что Полина Гагарина тоже представляла Россию,
1: да,
2: на вот этом международном конкурсе в 2015 году, если я не ошибаюсь. И хотя призовых мест они не взяли, но выступили более чем достойные.
1: Вот эти вот уникальные люди решили объединиться, как это сейчас модно говорить, в коллаборацию и представить композицию драматическую. И вы знаете, а называется она «Happy End». И изначально я подумала, ой, какая веселая история, раз все закончилось «Happy End-ом». Но, к сожалению, слова «Happy End» используют там совсем в другом контексте.
2: Да, более чем драматичном, потому что не получился «Happy End».
1: Поет Полина и вторит ей Сергей. И хотя в итоге у них все-таки получилось. Качественная, хорошая музыка. Понравится ли она вам? И захотите ли вы плакать под «Happy End»? Вот вопрос. Вернее, под не получившийся хэппи энд. Я сейчас вся запутаюсь. Итак, Полина Гагарина, Сергей Лазарев.
2: Лазарев тогда уже.
1: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, хэппи энд на радио Ваня. А еще заходите, кстати, в нашу группу ВКонтакте, радио Ваня, и голосуйте там за эту песню. Ну, или переслушивайте ее по нескольку раз. Не знаю даже.
2: Слезы душат.

0: Положительный заряд на радио Вайбер.
1: Доброе-доброе пасмурное утречко, дорогие друзья. Привет, уважаемые батарейки, с выходом вас с отпуска. Всем слушателям пламенный привет. По теме насущной могу сказать, что сам как таковых чудес, наверное, не получал. Но предоставлять другим прям во благо, прям в охот. Каждый Новый год облачаюсь в одеяние Дедушки Мороза, хожу по своему поселку и раздаю сладости всем детишкам и взрослым, слушая, соответственно, новогодние стишки. Всем хорошего дня, отличного настроения, позитива и ярких положительных эмоций. Серега Ширин из Зверево, Гатчинский район.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. И сегодня в среду вы нам рассказываете истории о чудесной сбыче мечт. Викосик Семенова отметилась в нашем канале в Максе. Когда-то году в 20-м приезжали на Крестовский остров в Петербурге, пошли в парк 300-летия. И благополучно у торгового центра потеряли сумку мужскую с ключами, телефоном, всеми документами, то есть там права, паспорт и так далее. Искали, не нашли. В итоге в августе 23-го, да, через 3 года, поехали на детский день рождения в высотный город. По приколу решили подойти на стойку информации. А это все в том же, да, в парке 300-летия. Да. И, да, подошли к стойке. Представьте наши эмоции, когда паспорт, СНИЛС, полис и права у них оказались. Ну, конечно, паспорт давно был новый, но права так и не было необходимости восстанавливать. Только собирались, в общем-то, это делать, и вот они вернулись. Видимо, ну, настолько не хотели переделывать документы, ждали и верили, и дождались.
1: Три года! Там в кошельке еще 1000 лежало, так она уже вообще сейчас ничего не стоит. Ну, наверное, так могло бы быть. А еще одно сообщение от Леночки, тут же в нашем канале в Максе Радио Ваня. В 12 лет мне понравился мальчик, но он был очень взрослым. А я постоянно наблюдала из окна, как он гуляет со своей собакой, и мечтала, что вот вырасту большая и стану его женой. И знаете, так и вышло. Мы уже 19 лет вместе, я очень-очень-очень сильно люблю его. Спасибо, Женечка, за заботу и любовь, которую ты мне даришь.
0: А, Наташа, когда ты училась в Томске, в лицее, бродила в перерывах учебы по улочкам района и мечтала, что буду здесь когда-то жить. Мысль материальна, прошло 22 года, у меня в Томске квартира, у дочери рядом тоже, хоть и много хлопот в жизни, я счастлива.
1: Я всегда считала, что если очень захотеть, можно в космос полететь. Но еще одно сообщение не могу не зачитать. Ирина Викторовна из Челябинска. На заре своей педагогической деятельности я мечтала о возможности, чтобы во время урока, по ходу беседы, перед глазами учеников возникали яркие живые картинки. Ну что, прошло 30 лет. В каждом классе проектор, интернет. Получается, моя мечта сбылась. Вообще, мы сегодня про желания вроде бы хотели говорить. Так много любовных историй.
0: Мария Асундеева, всем привет из Самары. Для меня главным волшебником стал муж, вот, пожалуйста, с которым мы вместе со школы. Тот самый момент, когда можно рассказать детям, что мы с папой еще в школе учились, когда встретились и влюбились. Спасибо тебе, Антон, за все. Люблю тебя.
2: О, боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама. Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили о желаниях, которые у вас неожиданно сбылись. Еще несколько сообщений ваших успеем зачитать. Вот, например, Татьяна написала в наш канал в Макс, радио Ваня он называется. «Солнечное доброе утро из чудесного Геленджика». Представляешь, Алёшка?
1: У меня же слово «Геленджик» всегда ассоциируется...
0: Мужик.
1: С, нет. Но тоже с чем-то таким...
0: Брутальным.
1: Брутальным. С аджикой очень острый.
0: Я была в Геленджике два раза. Чудесный город. Я живу по принципу, пишет Татьяна из Геленджика, не ждите чудес, чудите сами. Поэтому каждый год в рождественские праздники я покупаю небольшие игрушки, конфеты, наряжаюсь Деда Мороза, дочь в Снегурочку и дарим детям просто так все эти вот причиндалы. Видели вы бы глаза одариваемых. Дети точно должны верить в чудеса. И своим детям я стараюсь дарить ощущения, эмоции в виде поездок, путешествий. Ну, конечно, по возможности. И еще раз припечатывает Татьяна, не ждите чудес, чудите сами.
1: Да, ну и не только дети любят красиво упакованные углеводы. А Сергей отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Жена давно мечтала побывать в Сибири, начала подрабатывать в одной известной компании. Вдруг, бац, юбилей этой самой фирмы и полетела в Новосибирск на праздник. Эмоции выше крыши. Привет моему любимому зайцу, я тебя люблю.
0: Ой, а я хочу на Байкал, а еще я хочу...
1: На Тархун.
0: Кстати, знаешь, как я в детстве любила Тархун?
1: Я обожал, я не мог оторваться.
0: Да, еще одно сообщение от Александра, вообще самое короткое, мне кажется, за сегодняшнее утро. Я хотел встретить щуку. Какую конкретно щуку Александр хотел встретить, непонятно, потому что если из сказки, которая исполняет желание, это одно, а если чтобы из нее уху сварить, это абсолютно другое, а если из нее котлеты сделать, ну это вообще отвал башки.
1: Варвара Парфилова. Пока феи, Дедом Морозом, волшебником страны Оз и фокусником Кио в одном лице выступаю я для своих детей. Детство такое время, когда верят в чудеса, и надо поддерживать эту веру. Сейчас, простите за мой неологизм, фиячу. На каникулах надо, ну, чем-то детей занимать. Вот и стараюсь изо всех сил.
0: А что конкретно делает Варвара, она нам не сообщила, но, думаю, в следующий раз обязательно получится. А поздравляем мы сегодня Романа Игнатьева, который исполнил мечту своих детей. Три пацана у Ромы от 5 до 14 лет и мечтали мальчики полетать на самолете. И вот этим летом мы взяли, да и слетали в другой город. Да просто так, ради детских впечатлений.
1: Ну, а мы счастливому отцу троих мальчишек, Роме Игнатьеву, сегодня дарим два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергии, драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 27 июня, ДК имени Ленсовета, 12+.
0: Мальчишки дома, Роман жену под мышку и вперед на шоу.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис – когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России назвали самые конкурентные отрасли для соискателей. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ 44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершов. Шуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Сфера искусства, развлечений и масс-медиа стала наиболее конкурентной для соискателей в России с января по май этого года, пишет газета.ру. В среднем на одну вакансию в ней приходилось 45 резюме. В число направлений с наиболее высокой конкуренцией также вошли стратегия, инвестиции, маркетинг, реклама и информационные технологии. Эксперты отмечают, несмотря на то, что IT входит в топ-5 наиболее конкурентных сфер, бизнес все равно продолжает испытывать нехватку опытных программистов, разработчиков и других специалистов. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома, при этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 300 010 153.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Удачи.

все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируйте отдых.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива, пишут СМИ-44. По данным областных властей, на ней будут отображаться все муниципалитеты области. Для каждой АЗС, включая небольшие частные заправки, появится информация о наличии бензина и дизельного топлива, а также об актуальных ценах. Информация будет обновляться несколько раз в день, что поможет водителям быстрее находить нужное топливо и сравнивать цены на разных заправках. Сейчас ресурс находится в стадии наполнения. До конца текущей недели данные на нем планируют обновлять дважды в сутки. Ознакомиться с картой можно на сайте администрации города. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря, пишут РИА Новости. Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр. Согласно проекту, в состав расходов могут войти проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет Газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности, внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Имеются противопоказания.
10: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132, код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
11: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
12: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542 300.

0: 0508. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на

0: повара. Столовая поварешка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костромской области состоится ночной забег. В России ведут ГОСТ на кожаные сумки. Россияне стали чаще читать Анну Ахматову. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области состоится ночной забег марафона «Гальческое заозерье», пишут СМИ 44. По информации организаторов, в программе спортивного праздника 40-километровый марафон. Забеги на 20, 10, 5 и 3 километра и детские беговые старты. Впервые в истории спортфеста в расписании появилась ночная гонка на 3 километра. Ее старт состоится за час до полуночи, когда программа соревнований будет завершена и участники, пробежавшие основные старты, отдохнут. Дистанция забега пройдет по высокому северному берегу Гальческого озера. Спортсмены пробегут мимо архитектурных объектов, созданных и установленных на тропе молодыми архитекторами. В эту ночь организаторы дополнят их нарядной подсветкой. Регистрация еще продолжается на официальном сайте марафона. Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, пишут РИА Новости. В документе отмечается, что женские повседневные сумки и рюкзаки нужно изготовлять с одним или двумя внутренними карманами. При этом без внутренних карманов допускается изготовлять молодежные и нарядные сумки длиной не более 20 сантиметров. Что касается чемоданов, то внутри них должен быть хотя бы один карман. Зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 4 миллиметров, а чемоданы из натуральной кожи должны быть изготовлены с подкладкой. Помимо этого, на сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна. В России стали чаще читать поэтессу Анну Ахматову. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе «Литрес». Спрос на книги Ахматовой вырос на 45% с прошлого года. Ее самым популярным произведением стал «Реквием». Ахматова заняла второе место в общем рейтинге поэтесс за период с июня прошлого года по июнь текущего. Вторая по популярности – Марина Цветаева. На третьем месте – Шахназ Саин, а на четвертом и пятом – Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ-сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Лето.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00.

0: 35. Телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Фаня». Новости. В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В 3 заведениях выявлено нарушение. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования, пишут РИА Новости. Депутаты уточнили, что такое абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны, либо нескольких зон. Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты и уменьшить число жалоб и судебных споров. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «РУ» сообщила пресс-служба КИОН. На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет 2/3 времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит-44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
9: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
12: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: 0508. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на индустриальный

0: работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России назвали самые конкурентные отрасли для соискателей. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ 44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершов. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Сфера искусств, развлечений и масс-медиа стала наиболее конкурентной для соискателей в России с января по май этого года, пишет Газета.ру. В среднем на одну вакансию в ней приходилось 45 резюме. В число направлений с наиболее высокой конкуренцией также вошли стратегия, инвестиции, маркетинг, реклама и информационные технологии. Эксперты отмечают, несмотря на то, что IT входит в топ-5 наиболее конкурентных сфер, бизнес все равно продолжает испытывать нехватку опытных программистов, разработчиков и других специалистов. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествия за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет Газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома, при этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Всем привет! Средина недели, друзья! 24 июня, меня зовут Андрей Шмурай. Предлагаю вернуться к нашей любимой киношной игре «Угадай фильм». Правила простые и неизменные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Следуя старой доброй традиции, по средам всегда загадываем голливудское кино. Сегодня у нас классический боевик. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Где его сделали?
3: На Окинаве.
2: Кто на Окинаве сделал тебе этот меч? Это меч Хатори Ханзо. Врешь. Впрочем, только мечи не знают усталости. Надеюсь, ты сберегла силы. Если нет, тебе не продержаться и 5 минут. И зачем тянуть со смертью в таком красивом саду?
1: Кстати, эта история состоит из двух частей. Начинаю немножко подсказывать. Если вспомнили, как же называется эта картина, звоните 325-696, код города 812. Ну а победителю сегодня подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Как всегда, удачи, давайте играть.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня.

0: Зачем? Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Мария. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Очень приятно, Мария, вас слышать. Издалека звоните. Расскажите, откуда вы?
2: Мы звоним из северного города Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ.
1: Ой, как там у вас? Холодно?
2: У нас жара плюс 31 градус сейчас.
1: Неожиданно, неожиданно.
2: Солнце светит круглосуточно, у нас сейчас полярный день.
1: Ой, прекрасно. А у нас в Петербурге все по-прежнему дожди. Спасибо, спасибо, Мария, за звоночек. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Где его сделали?
4: На Окинаве.
3: Кто на Окинаве сделал тебе этот меч? Это меч Хатори Ханзо. Врешь. Впрочем, только мечи не знают усталости. Надеюсь, ты сберегла силы. Если нет, тебе не продержаться и 5 минут. И зачем тянуть со смертью в таком красивом саду?
1: Итак, Мария, как же называется этот фильм?
2: Это фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино.
0: Угадал!
1: И что, вы вот это все смотрели?
2: Ой, я не один раз пересматривала, особенно их бой с мечами в саду. Вообще шикарно.
1: Ой, ну я вообще удивлен немало, Мария, потому что ну, вот у меня была одна знакомая, она сказала, когда посмотрела фильм «Убить Билла», первую именно часть, она сказала, он вообще нормальный, нет? Ну, имея в виду Квентина, конечно. А мне, честно, вторая часть больше нравится. Вот это, как она выбиралась из могилы, это, конечно, нечто.
2: Очень интересно.
1: Мария, Ума Турман, да, у нас там?
2: Да.
1: По 8 часов в день девушка тренировалась, изучала кунг-фу, фехтование, метание ножей, учила японский язык. Ну, заплатили каких-то жалких 12 миллионов долларов. Но не жалко денег, потому что девушка действительно поработала над собой. Что уж тут говорить. А Квентин Тарантино, кстати, от компьютерных съемок отказался. И вот кровь разбрызгивали с помощью, ну, назовем их так, воздушных шариков. 450 литров бутафорской крови извели. Ну, наверное, опять же, того стоило. Мария, от всей души вас поздравляю. Вам подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Так что ждите посылочку в Новый Уренгой.
2: Спасибо большое. Хорошего дня. До свидания.
1: Спасибо вам.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
8: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 24 июня. Именно в этот день отмечается интересный праздник. День разноцветных стекол. Он был учрежден в 2008 году в Соединенных Штатах, но с тех пор стал популярен и в других странах. Именно о цветных стеклах поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: История цветного стекла насчитывает тысячелетия. Первые образцы появились в Древнем Египте около 5-6 тысяч лет назад. В эпоху бронзы цветное стекло стало символом роскоши. Из него создавали сосуды, украшения и ритуальные предметы.
0: Четвертое место.
1: Разноцветные стекла меняют восприятие окружения. Синее добавляет строгости, желтое тепла, красное страсти. Праздник приглашает увидеть привычное под новым углом.
0: Третье место.
1: В средневековье техника витражей преобразила храмы Европы, наполняя пространство божественным светом. Ключевым для популярности праздника стал 19 век, когда изобретение калейдоскопа Дэвидом Брюстером превратило цветные стекла в детскую игрушку, которая дарит восторг и вдохновение.
0: Второе место.
1: Арт-терапевты используют цветное стекло в методиках для снижения тревожности. Создание узоров в калейдоскопе или подбор стекла настроения помогает клиентам выразить чувства без слов.
0: Первое место.
1: Помните сказку «Волшебник изумрудного города»? Там всем жителям и путешественникам обязательно нужно было днем и ночью находиться в очках. Из-за необычных стекол в них город выглядел загадочно и восхитительно. Обитатели чудесного города отличались добротой, веселым расположением духа и вежливостью. Великий Гудвин наверняка знал, как влияет зеленый цвет на психику человека.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Без тебя жизни нет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области разработали интерактивную карту о наличии топлива, пишут СМИ-44. По данным областных властей, на ней будут отображаться все муниципалитеты области. Для каждой АЗС, включая небольшие частные заправки, появится информация о наличии бензина и дизельного топлива, а также об актуальных ценах. Информация будет обновляться несколько раз в день, что поможет водителям быстрее находить нужное топливо и сравнивать цены на разных заправках. Сейчас ресурс находится в стадии наполнения. До конца текущей недели данные на нем планируют обновлять дважды в сутки. Ознакомиться с картой можно на сайте администрации города. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря, пишут РИА Новости. Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр. Согласно проекту, в состав расходов могут войти проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем – искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности, внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: меня.
1: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Признаюсь, я с неким скепсисом отношусь к триллерам отечественного производства. Но, как вы понимаете, случаются приятные исключения. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня, отечественного производства, называется он «Пастбище богов». И в чем там суть? У одного из героев этого фильма случилось некое несчастье, он очень переживает, и вот компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту, чтобы таким образом поддержать товарища и отвлечь его от грустных мыслей. Но вскоре, да, из охотников они становятся добычей. В смертельной опасности они осознают, что настоящая эта угроза исходит вовсе не от гор, а от тех, кто рядом. Но не мне повторять вам прописную истину. Самый страшный зверь – это, конечно, человек. Хотя, признаюсь откровенно, горы тоже выполняют свою роль и делают это отлично. Пейзажи просто удивительной красоты. Такая, знаете, мистическая загадка и куча скрытых смыслов. Ну, естественно, хочу выделить актерский тандем. Это Антон Филипенко и Данила Якушев. Прям, признаюсь, какая-то химия от них исходит, безусловно. Поэтому кино на вечер. «Пастбище богов» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Очень много сейчас разговоров ведется на тему, что в скорости роботы заменят нас во многих профессиях, но этот случай, который произошел в Китае, что-то из ряда вон выходящее. Кто бы мог подумать, что под удар попадут даже уличные попрошайки? Как ни странно, но в нескольких крупных китайских городах прохожие стали действительно замечать роботов, которые занимаются, да, выпрашиванием денег. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость. При этом они, кстати, являются весьма удачливыми конкурентами попрошаек людей. Естественно, по этому поводу разгорелись жаркие споры. Одни опасаются, что роботы становятся вездесущими, другие сомневаются в подлинности происходящего. Робот стоит немало, и экономически невыгодно использовать его для выпрашивания милостыни. И, конечно, многие считают, что нищие роботы — это такой арт-проект или социальный эксперимент, который должен заставить нас задуматься о наших взаимоотношениях с машинами, которые становятся, увы, все более причудливыми. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООС «Земельничный». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
6: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
8: Постройте дом с выгодой более

0: 8. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
3: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костромской области состоится ночной забег. В России ведут ГОСТ на кожаные сумки. Россияне стали чаще читать Анну Ахматову. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области состоится ночной забег марафона «Гальческое заозерье», пишут СМИ 44. По информации организаторов, в программе спортивного праздника 40-километровый марафон. Забеги на 20, 10, 5 и 3 километра и детские беговые старты. Впервые в истории спортфеста в расписании появилась ночная гонка на 3 километра. Ее старт состоится за час до полуночи, когда программа соревнований будет завершена и участники, пробежавшие основные старты, отдохнут. Дистанция забега пройдет по высокому северному берегу Гальческого озера. Спортсмены пробегут мимо архитектурных объектов, созданных и установленных на тропе молодыми архитекторами. В эту ночь организаторы дополнят их нарядной подсветкой. Регистрация еще продолжается на официальном сайте марафона. Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, пишут РИА Новости. В документе отмечается, что женские повседневные сумки или рюкзаки нужно изготовлять с одним или двумя внутренними карманами. При этом без внутренних карманов допускается изготовлять молодежные и нарядные сумки длиной не более 20 сантиметров. Что касается чемоданов, то внутри них должен быть хотя бы один карман. Зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 4 миллиметров, а чемоданы из натуральной кожи должны быть изготовлены с подкладкой. Помимо этого, на сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна. В России стали чаще читать поэтессу Анну Ахматову. Об этом газете РУ сообщили в пресс-службе Литрес. Спрос на книги Ахматовой вырос на 45% с прошлого года. Ее самым популярным произведением стал «Реквием». Ахматова заняла второе место в общем рейтинге поэтесс за период с июня прошлого года по июнь текущего. Вторая по популярности – Марина Цветаева. На третьем месте – Шахназ Саин, а на четвертом и пятом – Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49, 2 Волжская 7.

0: здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец и танцор Влад Топалов, который состоит в браке с телеведущей Региной Тодоренко, рассказал о реакции его близких людей на этот союз. По словам музыканта, друзья, с которыми он общается десятилетиями, до сих пор не разделяют его выбора и не принимают их пару. Топалов отметил, что семейные отношения всегда индивидуальны, и то, что работает у одних, может быть совершенно непонятно другим. «Чужая семья потемки», — заявил Топалов. С этим трудно не согласиться. Несмотря на это, сам артист уверен, они с супругой идеально дополняют друг друга. Топалов признался, что у него довольно тугой и тяжелый характер, однако Регина делает его добрее и светлее. В свою очередь, он помогает смягчать ее взрывной темперамент. По словам Влада, отношения требуют постоянной осознанной работы, и он готов вкладывать в них все силы. Так или иначе, напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с 2017 года. Не за горами десятилетний юбилей.
0: Звездный час. Лето каждый день на радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей.
2: This sound is processed by Stereotool.
1: И Селена Гомес официально присоединились к актерскому составу нового анимационного фильма «Не одни». Об этом стало известно на фестивале анимационного кино, где студии Universal и Illumination представили проект. Для Шаломе участие в картине станет дебютом в полнометражной анимации. Актер, 4 раза номинированный на «Оскар», озвучит интровертного механика по имени Джо. А Селена Гомес, которая совмещает карьеру в кино и музыке, подарит голос астроботанику Френ. Ее героиня разрабатывает революционный ракетный двигатель, работающий на растительном топливе. События разворачиваются вокруг подготовки к первому запуску этой ракеты. Между Джо и Френ сразу возникают чувства, но оба персонажа не умеют строить романтические отношения. Ситуация осложняется, когда трое инопланетян, Данк, Уэлли и Ширм, находят убежище в доме Джо. Кстати, успех анимационных проектов продолжает расти. Недавно сообщалось, что история игрушек 5 от Disney и Pixar собрала в премьерный уикенд 312 миллионов долларов. Этот результат стал рекордным в истории франшизы по сборам за первые выходные.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-класс и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
9: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В 3 заведениях выявлены нарушения. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования, пишут РИА Новости. Депутаты уточнили, что такое абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны, либо нескольких зон. Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты и уменьшить число жалоб и судебных споров. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «РУ» сообщила пресс-служба КИОН. На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет 2/3 времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Имеются противопоказания.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
8: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
9: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
10: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 24 июня. Именно в этот день отмечается интересный праздник. День разноцветных стекол. Он был учрежден в 2008 году в Соединенных Штатах, но с тех пор стал популярен и в других странах. Именно о цветных стеклах поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: История цветного стекла насчитывает тысячелетия. Первые образцы появились в Древнем Египте около 5-6 тысяч лет назад. В эпоху бронзы цветное стекло стало символом роскоши. Из него создавали сосуды, украшения и ритуальные предметы.
0: Четвертое место.
1: Разноцветные стекла меняют восприятие окружения. Синее добавляет строгости, желтое тепла, красное страсти. Праздник приглашает увидеть привычное под новым углом.
0: Третье место.
1: В средневековье техника витражей преобразила храмы Европы, наполняя пространство божественным светом. Ключевым для популярности праздника стал 19 век, когда изобретение калейдоскопа Дэвидом Брюстером превратило цветные стекла в детскую игрушку, которая дарит восторг и вдохновение.
0: Второе место.
1: Арт-терапевты используют цветное стекло в методиках для снижения тревожности. Создание узоров в калейдоскопе или подбор стекла настроения помогает клиентам выразить чувства без слов.
0: Первое место.
1: Помните сказку «Волшебник изумрудного города»? Там всем жителям и путешественникам обязательно нужно было днем и ночью находиться в очках. Из-за необычных стекол в них город выглядел загадочно и восхитительно. Обитатели чудесного города отличались добротой, веселым расположением духа и вежливостью. Великий Гудвин наверняка знал, как влияет зеленый цвет на психику человека.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Всегда на 100%.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. С одной стороны, героиня этой истории, конечно, прежде всего, наверное, думает о заработке. Но с другой стороны, она одновременно дает людям возможность не чувствовать себя какое-то время одинокими. Все дело в том, что недавняя выпускница Фуданьского университета по имени Кики дает молодежи советы за деньги. Она разместила объявление, что может встретиться с теми, кто хочет узнать об обучении за рубежом или нуждается в каком-нибудь совете. Это, кроме шуток, такая услуга набирает популярность в Китае, и широко известна она как «сестринские заказы». Китаянки, в основном от 30 до 40 лет, сдают себя, так сказать, в аренду и дают молодежи уроки мудрости. Они дают возможность выговориться, получить совет или просто пообщаться в уютной атмосфере. Ну а я о чем вам говорю? Некоторые берут за час встречи от 22 до 44 долларов. Однако есть и такие, которые предоставляют свои услуги бесплатно, прося клиентов оплатить совместное времяпрепровождение, включая угощение и досуг. Как всегда, китайцы не перестают удивлять. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция.

0: Мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
1: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
0: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату. Купание считается безопасным при температуре воздуха 20 градусов. Подарочные карты, деньги, электроника стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13 НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купание считается безопасным при температуре воздуха 20 градусов. Помимо инфекционных рисков, важно учитывать и температурный фактор. Для взрослых купание обычно считается относительно комфортным и безопасным при температуре воды не ниже 18 градусов и воздуха от 20 градусов. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов. При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов. При такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. И в завершении выпуска: подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard. 68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% – деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта – 22%, товары для здоровья и спорта – 18%. Эксперты добавили, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Признаюсь, я с неким скепсисом отношусь к триллерам отечественного производства. Но, как вы понимаете, случаются приятные исключения. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня, отечественного производства, называется он «Пастбище богов». И в чем там суть? У одного из героев этого фильма случилось некое несчастье, он очень переживает, и вот компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту, чтобы таким образом поддержать товарища и отвлечь его от грустных мыслей. Но вскоре, да, из охотников они становятся добычей. В смертельной опасности они осознают, что настоящая эта угроза исходит вовсе не от гор, а от тех, кто рядом. Но не мне повторять вам прописную истину. Самый страшный зверь – это, конечно, человек. Хотя, признаюсь откровенно, горы тоже выполняют свою роль и делают это отлично. Пейзажи просто удивительной красоты. Такая, знаете, мистическая загадка и куча скрытых смыслов. Ну, естественно, хочу выделить актерский тандем. Это Антон Филипенко и Данила Якушев. Прям признаюсь, какая-то химия от них исходит, безусловно. Поэтому кино на вечер. «Пастбище богов» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Очень много сейчас разговоров ведется на тему, что в скорости роботы заменят нас во многих профессиях, но этот случай, который произошел в Китае, что-то из ряда вон выходящее. Кто бы мог подумать, что под удар попадут даже уличные попрошайки? Как ни странно, но в нескольких крупных китайских городах прохожие стали действительно замечать роботов, которые занимаются, да, выпрашиванием денег. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость. При этом они, кстати, являются весьма удачливыми конкурентами попрошаек людей. Естественно, по этому поводу разгорелись жаркие споры. Одни опасаются, что роботы становятся вездесущими, другие сомневаются в подлинности происходящего. Робот стоит немало и экономически невыгодно использовать его для выпрашивания милостыни. И, конечно, многие считают, что нищие роботы — это такой арт-проект или социальный эксперимент, который должен заставить нас задуматься о наших взаимоотношениях с машинами, которые становятся, увы, все более причудливыми. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Диджей Цветков.
1: Радио Фаня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Одобряет ЕГЭ каждый четвертый родитель 11-классника. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, сказал замглавы ведомства. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом. Весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом, почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
4: Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: сотни серий, и я отомщу за каждую из них.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!